як світного багатий. Ой, дай Бож, дай Бож, дай Бож. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, во